0: Рибочка золота, чай усе.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.